0: Ты слушаешь? Ты слушаешь наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слушаешь Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь? Ты слухаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».